мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вирус на кча, бяки не карт, тау пошла вче, гей дежу дишта, бяки

вспышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилус на кче, бяки не карт, толпа слабчая.